вообще мишкой, дал мотай, кому я даржей, я не вилу с ногче, да ты не карт, тау пасть вообще, гей, дышу, дишь, да.